0: соберем вместе основные выводы и поговорим о том, как не ошибаться, оценивая людей по внешнему виду. Первое правило – отделять факт от своей интерпретации. Факт – человек говорит громко, носит яркую одежду или редко улыбается. Интерпретация – он самоуверенный, легкомысленный или даже злой, а интерпретация может оказаться ошибочной. Второе правило – учитывать ситуацию. Человек может выглядеть растерянным на первом знакомстве, потому что волнуется. Он может быть молчаливым после тяжелого дня. Он может одеваться необычно не для того, чтобы привлечь внимание, а потому что ему так удобно. Третье правило – не делать выводы по одному признаку. Характер проявляется не в одной детали внешности, а в повторяющихся поступках. Можно наблюдать, выполняет ли человек обещание, умеет ли слушать, как относиться к тем, кто не может ему ничем помочь, признает ли свои ошибки. Четвертое правило – проверять собственные стереотипы. Почему мы решили, что человек в дорогой одежде успешен? Почему считаем тихого человека слабым, а уверенного – компетентным? Иногда мы оцениваем не самого человека, а свои представления о нем. И все же, внешний вид имеет значение. Он влияет на первое впечатление, помогает ориентироваться в обществе и выражает индивидуальность. Поэтому полезно заботиться о своем внешнем образе, особенно если предстоит важная встреча. Аккуратность, умеренность и уважение к окружающим действительно могут помочь в общении. Но нельзя забывать, одежда – это обложка, а не вся книга. По обложке можно заинтересоваться, однако содержание узнается только при знакомстве. Итак, можно ли распознать человеческие качества по внешнему виду? Частично можно заметить настроение, стиль, профессию или отношение к конкретной ситуации. Но доброту, честность, ответственность и способность к дружбе невозможно надежно определить только по лицу или одежде. По одежке встречают, по уму провожают. Это не приглашение судить поверхностно, а напоминание. Первое впечатление неизбежно, но окончательный вывод должен быть справедливым и обдуманным. Вот и все на сегодня. Кстати, вы можете предложить свои собственные темы, которые вам интересны, и задавать вопросы. Для этого пишите нам на Telegram 88400107 с отметкой «Для Недо». С вами была Нигина и программа Недо. До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. Недо с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерс Банки Таджикистан шарики инбах шуморобоси упанчумин солгарди истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
4: Ду.
5: ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم رو گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماهی ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می‌دهد که رکوردهای اقلیمی کای ها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: رادیوی آسیا پلس
7: برای شنیدن
6: آسیا پلس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
4: Субх мехезет вали алакай хастаид. شاید با جسمتون ویتامین نمی رسد. لندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لندوید، ویتامین ها برای تمام اویله. Аз дору хонахо пурсон шавет.
5: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
6: Рахами телефоны и дорая реклама.
7: Чилуяк, чилуяк.
6: Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия плюс.
8: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Бессонница на маяке. Василий Голицын пишет: «Доброй ночи, Василий Борисович. У нас с Лизой появилось новое увлечение. Мы начали осваивать парусный спорт. Узнали про галсы, разные курсы судна и потихоньку начали вязать морские узлы. После занятия почти всегда снятся сны с хождением по морям и рекам, да и проблем с засыпанием после него не бывает вообще. И на душе как-то спокойнее. А вы ходили под парусом?» Василий: «Я ходил под парусом под градусом. Период рок-н-ролльной молодости, середина 90-х. Мы с приятелем дошли до середины Истринского водохранилища и встали. Как выразился мой приятель, ветер кончился. Слава тебе, Господи, наши друзья на берегу о нас вспомнили где-то примерно через полтора часа и даже отправили за нами спасательное судно. Василий и Лиза, вы должны понимать, что это был очень глупый поступок со стороны вашего покорного и его тогдашнего приятеля, ведь у нас не было ни малейшего опыта, какие-либо навыки отсутствовали полностью. Не делайте так, это очень-очень глупо. Мы просто два дурачка. И эти приключения в стиле «Водного мира» и Кевина Костнера очень хочется забыть. Что нельзя забыть, так это песни, которые ассоциируются со всем этим. Василий пишет: «Послушаем в тему пьесу «Sail Away» от «The Last Dinner Party». Спасибо вам и спокойной ночи. Василий, послушаем. И послушаем еще одну пьесу, которую я для вас выбрал. Что это за запись, вы узнаете совсем скоро».

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Было время про цыпленка, жареного пел, а вино нахвалил.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым.
1: Доброго вечера, ночи, Василий Борисович, от Юрия из Черногории. Наш старый друг Юрий, привет. Вот смотрю на ночные морские волны, поглаживающие берег, звезды, рассыпанные на небе и подмигивающие мне, и понимаю, что я стал на год старше. И вспомнилось мне мой день рождения, когда мне стало 24 года. Папа мой с вечера предупредил, что с утра уедет на рыбалку. Любил он порыбачить на удочку и приедет к обеду. Утром встав, я начал готовить дом к приему гостей, хотя и будний день, а вдруг кто зайдет? Маме по кухне помогать. И вот часов в 12 дня пришел папа. Отдал маме пакет с рыбой, поставил удочки и протянул мне со словами «С днем рождения, сын!» два крохотных автомобильчика. Грейдер и самосвал. Размером где-то сантиметр длиной. Это был самый неожиданный, самый дорогой и самый запоминающийся подарок в тот год. Даже спустя годы я смотрю на них и вспоминаю тот день рождения. А у вас было подобное? Дарили что-то неожиданное и запоминающееся? И если можно, Glenn Miller Orchestra, серенада «Солнечной долины». Юрий, конечно, было. Больше всего мне запомнился тот самый подарок, который я получил, как и вы, от отца. Только мне было лет 5 или 6. У папы был прекрасный черный «Шевроле Импала» 67-го года выпуска. Он обожал эту машину. Любил ездить на ней и слушать радио. Очень поздно ночью, да что там ночью, видимо, уже под утро, выезжал куда-то за первыми газетами. Когда мы отправлялись куда-нибудь вместе, он обычно включал и слушал две радиостанции. Одна транслировала только новости. Она, кстати, существует и по сей день с теми же позывными WTOP. А на другой станции звучала красивая инструментальная музыка нон-стоп. Примерно в это время отец заметил мой интерес к радио, видел, как внимательно я слушаю передачи и эфир. Но вернемся к машине. Отец всегда следил за тем, чтобы она была в идеальном техническом состоянии и заправлялся только на одной конкретной АЗС — Sunoco. Я до сих пор помню их красивый логотип — ромб со словом «Sunoco», пронзенный красной стрелой. Поскольку отец оставил на этой заправке целое состояние, сотрудники решили вручить ему небольшой сувенир. Это был карманный АМ, или средневолновый радиоприемник, изготовленный в Гонконге. Его украшал ярко-желтый с синим логотип компании Sunoco, а цифры шкалы настройки станции были остроумно вписаны в окошко счетчика галлонов на корпусе, стилизованном под бензоколонку. Ну, представьте себе, миниатюрная колонка прямо у тебя в кармане, размером чуть больше пачки сигарет. В общем, отец отдал его мне, и это был мой самый первый радиоприемник. Странность заключалась в том, что когда я включил его в первый раз, ничего не произошло. Была полная тишина. Приемник не ловил ни одной станции. Я очень расстроился. Но отец велел мне набраться терпения, сказав, что такие вещи иногда чинятся сами собой. И действительно, на следующий день, когда я включил его, он заработал идеально. Боже мой, волшебство! Не знаю. А теперь я понимаю, что, скорее всего, пока я спал, он отвез его обратно на заправку на своем большом, любимом черном «Шевроле Импала» 67-го года и попросил заменить.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о склонении имен существительных и разберем самую проблемную форму родительный падеж множественного числа. Первый пример от Евгения Грачева, гостя утреннего шоу.
2: Я считаю, что этот блок уже архаичный, архаичная конструкция, держится уже не на скрепах, скрепов уже не осталось, а ниточки, держится он на ниточках.
1: Скрепов не осталось. Это неверно. В этом слове должно быть нулевое окончание. Скреп не осталось. Что интересно, в русском языке есть слово «скрепа», это наш случай, означает оно то, что что-то скрепляет. Но есть еще и слово «скреп». Оно означает само действие, с помощью которого что-то скрепляют. Так вот, это слово в родительном падеже множественного числа имеет окончание «ов», то есть сделал много скрепов, но держится с помощью скреп. А иногда бывает, что скреп уже не осталось. Вот такая тонкая разница. А следующий пример для нас подготовил Сергей Насибян, ведущий программы «Провокация».
3: Кошка, как я уже 20 лет веду тренинги для взрослых людей про то, как мечту делать целью и как ее достигать. Поэтому как бы вот мечт у меня прям нет.
1: Мечт. Слово это не литературное, хотя употребляют его довольно часто. Например, есть знаменитый шуточный тост «За сбычу мечт». И здесь уже неправильные оба слова. Избыча и мечт. Что интересно, у слова «мечта» есть все формы, кроме одной, как раз того самого родительного падежа множественного числа. Поэтому никаких мечт быть не должно, и здесь нужно или подобрать синоним, например, «нет мечтаний», «нет заветных желаний», ну или переформулировать фразу, чтобы наше слово было в другой форме. «У меня нет ни одной мечты», например. И мы переходим к единицам измерения. На повестке у нас гектар от гостьей программы «Место действия». Россия.
4: Мы же, ну, у нас большой комплекс, около 70 гектар.
1: Около 70 гектар. Неверно, должно быть около 70 гектаров. В этом слове необходимо окончание «ов» – гектаров. Ну и мы продолжаем тему измерений, только уже будем вешать в граммах. Вернее, в килограммах. Вместе с несколькими гостями «Маяка».
5: Которые с одного растения могут дать 25 килограмм. Вот вы высадили 3 растения, и хватит вам 75 килограмм, если у вас семья там 2 человека, 3. Хватит вам 75 килограмм на лето?
6: В этом году было собрано на фестивале около 200 килограмм, потом его готовили все вместе.
1: 25 килограмм, 75 килограмм, 200 килограмм, то больше. Но даже если больше, все равно лучше употреблять вариант килограммов. Хотя в разговорной речи, особенно рядом с числительными, допустим и наш вариант без окончания «ов». Ну и на этом я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мой канал в Максе. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягиваю.

нельзя не успевать заехать к маме. В мороз, метель, жару или в гололед, когда легко на сердце и стихами воркует сердце и душа поет, когда тоска внезапно одолеет и не идут у вас никак дела. Заедьте к маме, вдруг она болеет, а может, пирожков вам напекла.

ничего. Нельзя не успевать заехать к маме в дни поражений и больших побед. Нельзя не успевать заехать к маме, вдруг соберетесь

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: В то лето с неба выпала большая благодать, и было мне легко, и так приятно. У ней была причесочка, век воли не видать, а юбочка родилась.

девочкой рука. Не спрашивал об этом. А что у ней с наколочкой рука? Не спрашивал об этом. Крушили мы, как голуби, над крышами судьбы и маялись собой от сладкой лени. Будили наши головы, а ты...

он на руке и пошептал ей что-то. Узрел у ней наколку на руке и пошептал ей что-то. И будто кровь отхлынула в момент с ее лица, и вниз глаза упали черной птицей. Я взял его за шиворот и вы.

здесь. Мне стало бить неловко, и я спросил, кто она есть. И он сказал: воровка. И я спросил, кто она есть. И он сказал: воровка. Тем словом, гад на

в слезах, а в нем, прощай, любимый, лежал один платок ее в слезах, а в нем, прощай, любимый.